0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого. Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

чайники с мечтами нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Дагестане 7 часов утра.
1: Погода. Ну что, сентябрь официально включил режим «утром возьми куртку», «днем зачем ты ее взял», а вечером «а где, собственно, моя куртка?». Осень пока не может определиться, чего она от нас хочет, поэтому самое время узнать, что прогнозируют синоптики. Теплая погода продержится вплоть до конца сентября, сообщают метеорологи. В ближайшие дни в городе по-прежнему много солнца и без осадков. Дневная температура в районе 23-27 градусов с положительным значком. Ночная не ниже, плюс 15, ветер слабый. С 26 сентября понижение температуры на 3-5 градусов, но на улице по-прежнему сухо. А вот настоящее осеннее охлаждение с дождями накроет Карабалту с 30 сентября. Сбудется, а прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM. Только лучшее, только хиты.
0: Татина FM. Включай, танцуй

0: Уголовный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0-556-05-55-55 и 0-707-05-55-55. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0-555-05-1063.
4: Радио «Татина».
1: Нам по пути.

0: Реклама.
1: Продаю арбузы на корм. 3 сома, 50 инов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170.
2: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03.
3: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21.
4: На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
5: Поторгуемся!
4: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
5: Поторгуемся!
4: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41.
6: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
7: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейск 54, либо по телефону 0555 05 1063.
8: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Дружба кончается там, где начинается недоверие.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-46-2890. Инстаграм eurodom.kb.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм «Огонек» нижний слэш 169.
5: Милый, а форель сегодня будет?
6: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
8: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 8 часов утра.
1: Эфирде радиоканал Татина. Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Учебники и учебно-методические комплексы, подготовленные учреждения, издательский дом «Укукитыбим» при Министерстве просвещения для государственных школ не предназначены для свободной продажи. В министерстве сообщили, что зафиксированы случаи их реализации на рынках, в магазинах и через интернет-площадки. В связи с этим в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с законодательством. Министерство призвало физических и юридических лиц не продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора СОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первые нарушения штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч сомов, для компаний 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7 500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность ведут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2.

0: и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Реклама. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
3: Татьяна ФМ.

0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
1: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Радио «Татина». Джарна Махзматы. 0505-0506.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
3: Радио Татина. Чарна Махзматы. 0555-05 он Алкушич.
4: Где-то в пробке, но на сердце много трещин.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново-Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-25-25-01. 0556-25-25-01.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: Дружба может обойтись без любви, любовь без дружбы нет. Ключевский.
2: Реклама.
3: В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
4: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
3: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
4: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
3: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
4: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
3: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
4: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
3: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
4: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».
2: Нам...

0: Кыргызстане. 10 часов утра. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу. Организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1 753 сома. Глава Кабмина Адылбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов 41 тиин. Курс рубля 1 сом 3 тиина, тенге 19 тиинов, юань 13 сомов 6 тиинов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах.
0: Включай. Танцуй и

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
4: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
3: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
5: Реклама.
6: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте. 0555-05-1063.
8: Радио «Татина».
9: Нам

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: «Татина FM». Включай, танцуй и попивай.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно. И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь.
0: Радио Татина. Джарнамах Змате. 0505-0506.
3: Радио Татина.
0: Нам по пути.
4: Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем.

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Женщины до 30 лет мучают волосы, а после 30 мучаются с волосами. Сегодня обсудим, как восстановить локоны и сделать их менее ломкими, а заодно развенчаем некоторые мифы о секущихся кончиках. Склеить секущиеся кончики раз и навсегда невозможно. Такие обещания в рекламе – маркетинговый ход. Маски и бальзамы дают временный эффект и создают видимость восстановления, приглаживая чешуйки. Кстати, эти самые маски и бальзамы в целом могут нанести только вред, если будут некачественными или содержать агрессивные химические компоненты и сульфаты, которые высушивают волосы. При выборе подходящего средства обращай внимание на концентрацию кератина. Этот компонент глубоко проникает в структуру локонов и выравнивает ее. Стрижка помогает избавиться от секущихся кончиков, но только на время, если не заниматься профилактикой. Витамины, правильное питание, грамотный уход и отказ от агрессивных гаджетов для укладки позволят поддерживать волосы в роскошном состоянии. Если хочешь классные локоны, твое питание должно быть разнообразным. Недостаток витаминов группы А, В, Е, железа, цинка, белка и жиров приводит к истончению волос, потере их блеска. Не расчесывай влажные волосы. Вначале немного их подсуши, чтобы не повредить кутикулу. Используй расческу с закругленными редкими зубьями и причесывайся, начиная от кончиков, постепенно поднимаясь к корням. Не забывай про термозащиту и хотя бы иногда давай волосам высохнуть самостоятельно. Сделать локоны блестящими и здоровыми помогут плазмолифтинг и мезотерапия. Первая процедура вызывает активный рост волос и восстанавливает их за счет введения в кожу головы собственной плазмы клиента, а вторая – за счет инъекций индивидуально подобранных коктейлей из витаминов, микроэлементов и так далее. Как видишь, качество волос напрямую зависит от множества факторов. Теперь ты их знаешь, так что смело пользуйся советами.
0: Ставим галочку. Татьяна FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555 520 520 и 0500 520 520 0500 520 520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 тинов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 3703. 0702 02 3703. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу гвардейской 54, либо по телефону 0555 05 10 63.

0: Цитата.
1: «Дружбу не планируют, про любовь не кричат, правду не доказывают». Фридрих Ницше.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
3: Радио «Татина».
4: Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жоргу Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч, для компаний 65 тысяч сомов. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина, ратифицировал Совет министерств Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга, а при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей для время. Постановление о введении соглашения подписал глава белорусского правительства Александр Турчин. В микрофинансовом секторе Кыргызстана сохраняется устойчивый рост ключевых финансовых показателей. Об этом сообщает Национальный банк. За первые 6 месяцев 2026 года основные финансовые показатели микрофинансовых организаций выросли по сравнению с концом 2025 года. Нацбанк отмечает, что рост капитализации и ресурсной базы свидетельствуют об укреплении устойчивости микрофинансового сектора и повышении доверия населения к институтам микрофинансирования. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс
3: Радио Татина. Только лучшее, только хиты.
4: Радио Татина.
3: Только лучшее, только хиты.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно. И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: На заметку.
1: Человек проводит во сне 30% жизни. Остальные 70% он мечтает выспаться.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера!
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Инстаграм @огонек_169.
4: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
5: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0556-55-55-55. 0556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
6: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» – это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» – место, где детям интересно расти и развиваться.
7: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555-05-1063.
8: Радио «Татина».
9: Нам

0: Кыргызстане час дня.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: Любители футбола на планете исчисляются миллионами, но многие ли знают, почему в кармане главного арбитра желтая и красная карточка? Не думаю. С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Факты.
3: Футбол – игра не только зрелищная и популярная, но и местами опасная. Не думаете же вы, что 22 молодых, сильных и здоровых мужика, носящиеся по ограниченному полю и старающихся отобрать друг у друга маленький кожаный мяч, смогут заниматься этим без риска для здоровья? Именно для того, чтобы игра проходила более или менее прилично и составы команд не приходилось обновлять перед каждым матчем из-за увечий и травм, введены обязательные к исполнению правила и, разумеется, система наказаний за их нарушения. А теперь представьте ситуацию. Матч с участием команд, игроки которых разговаривают на двух разных языках. И судью, который разговаривает вообще на третьем языке. И переводчика, который заболел и не сможет помочь судье сообщить игрокам о зафиксированных нарушениях. Именно такая ситуация сложилась на чемпионате мира 1966 года, когда судья из Германии долго не мог объяснить игроку из Аргентины, что тому необходимо покинуть поле за грубое нарушение.
2: Факты.
3: Англоязычный судья Кен Астон вмешался и разрешил ситуацию, но мысль о возникшем затруднении не покидала его следующие несколько дней. И вот когда Кен Астон остановил свой автомобиль на светофоре, ему в голову пришла отличная идея, как быстро и понятно обойти языковой барьер. Ведь все знают значение цветов светофора, следовательно, и в игру необходимо ввести такие же карточки – желтую, предупреждающую игрока, и красную, предписывающую покинуть игровое поле. Международная федерация футбола поддержала идею Кена, и уже на следующем чемпионате мира в 70-м году прошлого столетия карточки успешно вошли в обиход. Услышимся на территории фактов.
1: Территория фактов.
4: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

строчки от тебя, ни словечко от тебя. Зря поверил я твоим признаниям. Да, может, это было зря, может, это было зря. Ты скажи, что ж за нами.

сидишь, не звонишь, не пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, ты слышишь? Все, все отлично у меня,

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
0: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
3: «Татина ФМ». Включай.
4: Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: «Если бы каждый человек любил всех людей, то всякий обладал бы вселенной». Иоганн Фридрих Шиллер.
2: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
3: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
0: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он Алкушич.
4: Радио Татина.
5: Нам

0: продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора с ОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц – 10 тысяч сомов, для компаний – 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные, более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность введут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
1: Хиты.

0: Теперь я не даю рекламу. Я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги. Все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.
6: Радио «Татина».
7: Нам по пути.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт. Много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Реклама.
1: Милый, а форель сегодня будет?
2: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
0: Рекламная служба 0555.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Погода. Погода.
2: Сентябрь – удивительный месяц. Вчера еще можно было ходить в футболке, сегодня уже хочется достать свитер, а завтра погода вообще может сделать вид, что она ничего вам не обещала. Так что прежде чем выйти из дома и героически угадывать прогноз самостоятельно, давайте узнаем, что говорят синоптики. Теплая погода продержится вплоть до конца сентября, сообщают метеорологи. В ближайшие дни в городе по-прежнему много солнца и без осадков. Дневная температура в районе 23-27 градусов с положительным значком. Ночная не ниже, плюс 15, ветер слабый. С 26 сентября понижение температуры на 3-5 градусов, но на улице по-прежнему

0: Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. «Теремок» — место, где детям интересно расти и развиваться.
2: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0500.

0: Реклама.
1: Продаю арбузы на корм. 3 сома 50 инов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170. 0551 105 170.
2: Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703.
3: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557.

0: 67-80-64-21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
1: Поторгуемся!
0: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34. 0551-2293-34.
1: Поторгуемся!
0: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554-2544-43 и 0704-4110-41. 0704-4110-41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80.
2: Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
3: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Если вам не нравится то место, где вы находитесь, смените его. Вы же не дерево. Джим Рон.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555.

0: Кыргызстане 4 часа дня. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу. Организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Глава Кабмина Адылбек Касымалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radio.tatina.kg. Удачи в делах!

В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону

0: На заметку. На заметку.
1: Женская логика отличается от мужской тем, что мужская правильная, а женская интереснее.
2: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
3: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
2: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
3: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
2: Я бы хотела «Ноуфрост» и серого цвета.
3: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
2: А цены какие? Наверное, ну очень дорого.
3: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
2: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
3: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
2: Рекламная служба.
4: 0555-05-1063.
5: Радио «Татина».

Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.

0: Реклама.
1: В христианской школе Наристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма Вселенного Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11, площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015, 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
3: Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063.
4: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Если вас критикуют, то значит вы все делаете правильно, потому что люди нападают на всякого, у кого есть мозги. Брюс Ли.
0: Реклама. Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
2: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55. 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
3: Рекламная служба.
4: 0-555-05-1063.
5: Радио «Татина».

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
0: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жоргу Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первое нарушение штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц 10 тысяч, для компаний 65 тысяч сомов. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Беларусь и Кыргызстан утвердили взаимное признание водительских прав. Соответствующее соглашение, подписанное 5 июня 2026 года в Бишкеке во время визита премьер-министра Беларуси Александра Турчина, ратифицировал Совет Министерств Беларуси. Теперь граждане обеих стран смогут использовать национальные удостоверения на территории друг друга, а при переезде на постоянное место жительства получат право обменять их на местные без сдачи теоретических и практических экзаменов. Эта упрощенная процедура важна для тех, кто планирует работать или жить за границей длительное время. Постановление о введении соглашения подписал глава белорусского правительства Александр Турчин. В микрофинансовом секторе Кыргызстана сохраняется устойчивый рост ключевых финансовых показателей, об этом сообщает Национальный банк. За первые 6 месяцев 2026 года основные финансовые показатели микрофинансовых организаций выросли по сравнению с концом 2025 года. Нацбанк отмечает, что рост капитализации и ресурсной базы свидетельствуют об укреплении устойчивости микрофинансового сектора и повышении доверия населения к институтам микрофинансирования. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
3: А помнишь, в юности мы танцевали? Среди неоновых лучей. И как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей. Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года. Но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
4: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века. Поехали!

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме.
7: Хотите, чтобы ваш ребенок развивался, учился и каждый день проводил время в теплой и заботливой атмосфере? Детский сад «Теремок» — это трехразовое питание, обучение чтению и математике, кыргызский и английский языки, занятия с логопедом и развитие моторики. Мы заботимся о детях и помогаем им делать новые открытия каждый день. Город Карабалта, улица Карла Маркса, 17. Телефон 0555-28-85-85. Теремок. Место, где детям интересно расти и развиваться.
6: Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
8: Комфорт начинается с качественных окон. В «Интерпласт» современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В «Интерпласт» тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
9: Рекламная служба.
10: 0555.

0: мгновение. Нам преподносят яркие моменты бытия. Верь и мечтай, познай свое предназначение. Ты в сказке наяву, твоя судьба зовет тебя.
1: А ведь было время, когда фотографий у человека за год могло быть 20 или 30, и каждая была событием. Пленку нужно было проявлять, фотографии забрать, потом разложить в альбом. Сейчас мы фотографируем все подряд и практически ничего не пересматриваем, а старую фотографию находишь через 20 лет и можешь

0: Реклама.
1: Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556-05-5555 и 0707-05-5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
0: Рекламная служба
3: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 7 часов вечера.
1: Ставим галочку.
2: Привет, это Галя Ростова. В 13 лет я кричала, чтобы мне не указывали, что делать, а сейчас я прошу сказать точно, в каком хронологическом порядке и что именно. Если ты тоже запутался, не грусти, сегодня обсудим, как выбрать подходящий путь в карьере. Чтобы не было внутренних конфликтов и ситуаций в стиле «у меня все отлично, но счастья нет», выбор профессии нужно начинать с определения своих основных потребностей. Карьерные психологи выделяют 4 типа мотивов. Первый – это люди, которым важно идти за призванием. Они готовы долго учиться и считают разнообразие хаосом. Если тебя привлекает самосовершенствование, ищи компании с европейскими ценностями, где уделяют внимание развитию сотрудников. Тогда точно будешь на своем месте. Второй тип – властные. Они обожают бороться с конкурентами и не боятся взять на себя ответственность за решение. Для них жизненно необходимо понимать, что надо делать, чтобы добиться повышения. Похоже на тебя? Выбирай компании с четкой иерархией и возможностями для роста. Именно там ты сможешь проявить свои лучшие качества. Следующий тип мотивации – самореализация. Таким людям неинтересно расти по вертикали, а вот по горизонтали – самое то. Они с удовольствием осваивают профессию, а потом начинают искать, в какой еще сфере можно применить навыки. Отражает твои ценности? Ищи долгосрочные контракты в компаниях с прозрачными условиями труда, где поощряют качество исполнения и предлагают профессиональное развитие. Последний типаж ищет разнообразие. Таким людям важно получить максимум впечатлений и опыта, и при этом быть независимыми. Если узнал себя, выбирай стартапы, в них тебе будет максимально комфортно. Помни, успех зависит не только от того, насколько упорно ты трудишься, но и от того, насколько глубоко ты знаешь свои сильные стороны и умеешь выбирать работу, которая будет развивать, а не топить.
1: Ставим галочку.

0: FM 106.3.
1: А помнишь, в юности мы танцевали среди неоновых лучей? И как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей. Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года. Но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
2: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века. Поехали!

нашу дискотеку прошлого века, и вот что интересно. Когда эта музыка выходила, никто не называл ее ретро. Это были просто новые песни. Мы их слушали по радио, записывали на кассеты, переписывали друг у друга и ждали, когда любимый трек снова поставят. А сегодня прошло столько лет, и мы

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: Вдохни поглубже, подержи, выдыхай. Делай громче. Это взаимно.
1: Ну, вы точно помните, лето, жара, рык, зелень и главное, чтобы мама не догадалась, где ты весь день пропадал. Потому что дома тебе сказали, погуляй немного. Ты уходил утром и появлялся ближе к вечеру. И никто не писал, где ты, потому что телефона у тебя просто не было.

0: как я не завоевал.
1: Реклама. Продаю арбузы на корм 3 сома 50 инов за килограмм. Есть доставка. Телефоны 0773 105 101 и 0551 105 170 0551 105 170. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702 02 37 03. 0702 02 37 03. В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы. Достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551 48 20 15. 0551 48 20 15. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551 22 93 34. 0551 22 93 34.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж. Удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус. 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80.
3: Рекламная служба радио «Татина» 0550.

0: Цитата.
1: Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливей. Ошо.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта. Все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
0: Яндекс.Такси приглашает водителей на работу. Свободный график, большая выручка, много заказов, зарплата каждый день.
3: Никаких скрытых комиссий. Подключайся к сервису Яндекс.Такси по телефону 0-556-55-55-55, 0-556-55-55-55. Яндекс.Такси. Отличные условия для тебя.
4: Милый, а форель сегодня будет?
5: Конечно! И не просто форель, свежевыловленная. Каждый день с 12 часов ждем вас на стоянке гипермаркета «Глобус» по улице Карла Маркса. Свежая форель уже ждет своих покупателей. А хотите выбрать и выловить свою? Приезжайте в Новониколаевку, улица Свердлова, 74, прямо из артезианской воды. Пенсионерам и постоянным клиентам скидки. Доставка по городу от 10 килограмм. 0-558-38-78-38. Свежая форель. Выбирайте, вылавливайте, наслаждайтесь. Наши любимые карабалтинцы. Бишкекский филиал «Океан» спешит объявить, что мы работаем теперь без выходных с 9 утра до 6 вечера ежедневно. Слабосоленая, вяленая, копченая рыбка, морепродукты и деликатесы. Все свежее, изготовлено по ГОСТу на производстве СЭС «Бишкек». Мы выбираем для вас самое лучшее с любовью и заботой. Цены оптовые в розницу. Первый вход на зеленый рынок «Эркин». Ориентир супермаркет «Ярмарка» вниз по улице Труда. Телефоны 0555-007-302 и 0507-007-302. Есть доставка по торговым точкам. «Океан». Мы работаем для вас.
0: Радио «Татина». Чарнамах зматы. 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Кыргызстане. 8 часов вечера.
1: Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
2: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Учебники и учебно-методические комплексы, подготовленные учреждения, издательский дом «ОКУ-КТБИ» при Министерстве просвещения для государственных школ не предназначены для свободной продажи. В министерстве сообщили, что зафиксированы случаи их реализации на рынках, в магазинах и через интернет-площадки. В связи с этим в Генеральную прокуратуру, ГКНБ и МВД направлены официальные обращения для принятия мер в соответствии с законодательством. Министерство призвало физических и юридических лиц не продавать и не распространять предназначенные для госшкол учебники и не выступать посредниками при их реализации. В отношении нарушителей будут приняты соответствующие меры. Частные школы могут приобрести эти учебники только на основании договора СОАО «Учкун». В Кыргызстане усилят ответственность за утечку и незаконное распространение персональных данных. Жогорку Кенеш одобрил соответствующие поправки в Кодекс о правонарушениях в третьем чтении. За первые нарушения штраф для граждан составит 2500 сомов, для должностных лиц – 10 тысяч сомов, для компаний – 65 тысяч. Если нарушение повторится в течение года, штрафы вырастут до 7 тысяч, 500 сомов, 30 тысяч и 120 тысяч сомов соответственно. Отдельные более высокие штрафы предусмотрены за нарушения, связанные с данными детей и другими особо защищенными персональными данными. В этом случае компании при повторном нарушении могут оштрафовать на 140 тысяч сомов. Также ответственность введут за незаконную передачу персональных данных за границу. Для компании штраф составит 65 тысяч, а при повторном нарушении 120 тысяч сомов. Кыргызстан завоевал первую медаль на азиатских играх в Японии. Бронзу в соревнованиях по ММА взял Дастан Каныбекулу в весовой категории до 60 килограммов. 20 сентября кыргызстанец победил соперника из Японии и Ирана со счетом 3-0 и вышел в полуфинал. 21 сентября он уступил спортсмену из Узбекистана со счетом 0-2 и занял третье место. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
3: Music Channel. Радио Татина. F106.3.
4: Помнишь, в юности мы танцевали среди неоновых лучей, и как любимые кассеты ставил на двухкассетники диджей. Теперь совсем другое время. Мы изменились и прошли года, но эти лучшие моменты мы не забудем никогда.
5: Музыка, над которой не властно время. Музыка, пробуждающая бурю эмоций и воспоминаний. Подкаст, объединивший прошлое и настоящее. Дискотека прошлого века. Поехали!
2: Ну что, готовы немного покопаться в памяти? Представьте, дома стоит старый телевизор, рядом магнитофон, в кармане несколько монет на игровые автоматы, а в голове одна мысль. Лишь бы сегодня на дискотеке поставили ту самую песню. Никаких смартфонов, сторис и бесконечных сообщений. Просто жизнь и музыка. Вот туда мы сейчас и отправляемся.

0: В условиях кризиса вести бизнес без рекламы все равно, что подмигивать девушке в полной темноте. Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
1: Реклама. В холодильник уже практически ничего не помещается. Срочно! Нужна морозильная камера.
2: Мои друзья и знакомые в этом году купили в магазине «Огонек».
1: Я бы хотела что-нибудь европейского качества или от мировых брендов.
2: Только в магазине «Огонек» морозилки «Горения», «Бош», «Ханса», «Хайер», «Хисенс».
1: Я бы хотела «Ноу Фрост» и серого цвета.
2: Морозильные «Ларри» и вертикальные морозилки с выдвижными ящиками в магазине «Огонек» в белом, серебристом и графитовом цвете.
1: А цены какие? Наверное, «Ноу» очень дорого.
2: В магазине «Огонек» до 1 сентября акция. Морозильные камеры всего от 11 900 сомов и доставка бесплатна.
1: А по какому адресу обратиться? Телефон, WhatsApp и время работы.
2: Магазин «Огонек» работает с 9 утра до 6 вечера без перерывов и выходных по адресу: город Краболта, улица Карла Маркса, 3. Напротив магазина «Глобус» в бывшем здании кафе «Фортуна». WhatsApp 0706-169-169. Телефон 0552-169-169. Instagram огонек_169.
3: Радио Татина. Жарнамах змати. 0505-0510 он алкушич.

0: Вся наша жизнь — лишь миг, мгновение. Нам преподносят яркие моменты бытия. Верь и мечтай, познай свое предназначение. Ты в сказке наяву, твоя судьба зовет тебя.
1: Наверное, немногие вспомнят, как мы покупали кассеты. Иногда даже не знал, что там будет. На обложке красиво, значит берем. Потом приходишь домой, вставляешь, и половина песен вообще не те, что ожидал. Но зато потом эта кассета становилась любимой. Вот такая была музыкальная рулетка.

0: Реклама.
1: В христианской школе на Ристе требуется учитель физики на постоянную работу или по совместительству. Мы предлагаем стабильную заработную плату, комфортные условия труда, дружный педагогический коллектив, оборудованный учебный кабинет, возможность профессионального развития. Обращаться по телефону 0557 80 64 21. 0557 80 64 21. На производственное предприятие требуется электромонтер с опытом работы, достойная заработная плата, официальное трудоустройство, дружный коллектив, стабильная работа. По вопросам обращаться по телефону 0755 03 60 71. 0755 03 60 71.
2: Поторгуемся!
1: Продается уютная трехкомнатная квартира в квартале Победа, дом 3, золотой квадрат города. Второй этаж, удобное расположение и готовность к проживанию. Приятный бонус, 90% мебели остается новым хозяевам. Подробности по телефонам 0554 25 44 43 и 0704 41 10 41. 0704 41 10 41. Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80. 0550 88 76 80. Продам трехкомнатную квартиру в квартале Западный, первый этаж, 63,5 квадратных метра. Железная дверь, два балкона застеклены, бачок, рядом школа, две остановки, больничный городок, цена договорная. Телефон 0551-2293-34, 0551-2293-34. Продаю двухэтажный кирпичный дом в селе Петропавловка, улица Восточная, 11. Площадь дома 120 квадратных метров. Участок 24 сотки, цена договорная. Телефон 0551-48-2015. 0551-48-2015. Консульские услуги для граждан России. Загранпаспорт на 5 и 10 лет. Гражданство детям. Полное сопровождение по программе переселения. Электронная запись на прием. Большой опыт, много благодарных клиентов. Пишите только в WhatsApp 0556-252501. 0556-252501.
2: Рекламная служба радио «Татина». 0555-05-1063.

0: На заметку.
1: Правильно брошенный муж обязательно вернется как бумеранг.
2: Реклама. Утро начинается с дороги на работу. Днем важная встреча. Вечером хочется поскорее домой. А значит, вам нужно такси, на которое можно рассчитывать. Next Taxi Карабалта. Быстро, удобно, комфортно. Заказывайте машину через приложение Next Taxi. Доступно в App Store и Google Play. Или звоните по телефону 0555-520-520 и 0500-520-520. 0500-520-520. Next Taxi. Двигайтесь в своем ритме. Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
3: Рекламная служба 0555 05.

0: Кыргызстане 9 часов вечера.
1: Факты.
2: Факты.
1: Программа об интересных фактах. Территория фактов.
3: У каждого из нас дома наверняка найдется тюбик, а иногда и не один тюбик клея. А задавались ли вы вопросом, почему клей внутри тюбика может месяцами, а иногда и годами не высыхать? С вами на территории фактов Александр Карпов. Здравствуйте.
1: Факты.
3: Оказывается, все дело в том, что одна из составляющих клея – это растворитель, который не дает ему засыхать. Механизм действия растворителя таков. Как только мы выдавливаем клей из тюбика, клей взаимодействует с воздухом, и растворитель испаряется, а клей остается и застывает. В различных видах клея используются различные растворители. Например, в канцелярском клее и клее ПВА растворитель – это вода, которая испаряется на воздухе. Всем известный клей «Момент» в качестве растворителя содержит кислоту, которая быстро впитывает влагу из воздуха и тем самым дает клею застыть. Моментальный молекулярный клей содержит кислотный стабилизатор, который препятствует полимеризации молекул клея. Благодаря ему клей в тюбике всегда находится в жидком состоянии, а попав на воздух, клей моментально застывает. Услышимся на территории фактов.
2: Территория фактов.
0: Татина FM. Включай. Танцуй и подпевай.

0: Как разместить рекламу на радио или на ТВ? Очень просто. Достаточно позвонить или написать в WhatsApp по телефону 0555 05 10 63, и ваше объявление будет опубликовано.
1: Реклама. Когда важны скорость и честная цена, выбирают «Пятерку». Такси «Пятерка». Поездки строго по счетчику, без сюрпризов. А для пенсионеров специальные скидки, потому что забота важна. Быстро приедем, аккуратно довезем. Комфорт каждый день и в любое время. 0556 05 5555 и 0707 05 5555. Такси «Пятерка». Честная поездка на 5 баллов.
2: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15 15 25 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Радио Татина. Жарнамах зматы. 0505 0516.

0: Цитата.
1: «Если вас нет рядом, когда женщине плохо, то не приходите, когда ей хорошо». Дэвид Духовный.
2: Реклама. Иногда, чтобы изменить полностью свой дом, не нужно менять все. Евродом. Материалы и решения для ремонта и отделки, которые помогают сделать интерьер именно таким, каким вы его представляли. Входные и межкомнатные двери, гибкий 3D-мрамор, бамбуковые панели, декоративные рейки, панели ПВХ и МДФ, ламинат, кварц, винил, линолеум, ковролин, искусственный газон и многое другое. Приезжайте и выбирайте все в одном месте. Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома. Джаил Батыра, 249, возле Кыргызтелекома. Телефоны 0557-230390 и 0555-462890. Инстаграм eurodom.kb.
3: Рекламная служба
4: 0555-05-1063.

0: Кыргызстане 10 часов вечера. Обозначить вопросы, решить проблемы и сделать жизнь лучше. Главные новости города.
1: Новый час открывают новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Центральной Азии сокращаются запасы воды и ледниковая масса. К такому выводу пришли исследователи Всемирной метеорологической организации. Эксперты изучили показатели за последние 5 лет и сопоставили их с данными с 1991 года по 2020 годы. По их оценке, приток воды в водохранилища Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Афганистана заметно снизился. Центральная Азия вошла в число регионов мира, где речной сток оказался ниже или значительно ниже нормы. Особенно сложная ситуация складывается в бассейне Аральского моря, куда входят основные речные системы региона Амударья и Сырдарья. В Кыргызстане решили изменить схему продажи мяса, чтобы оно стало дешевле. Для этого власти создают собственное большое хозяйство, которое будет выращивать скот и продавать мясо напрямую людям, минуя перекупщиков. Сейчас на ферме уже есть 600 животных, а в будущем их число планируется увеличить до 10 тысяч. В правительстве считают, что отказ от посредников сократит разницу между ценой закупки скота у фермеров и стоимостью мяса на прилавке. Ранее для снижения цен уже открывали фудкары с социальным мясом. Теперь власти переходят к следующему шагу – организации прямых поставок через агрохолдинг, чтобы сделать продукт доступнее для населения. С 1 октября в Кыргызстане повысят пенсии. В результате индексации средний размер пенсии достигнет 12 898 сомов, а средний размер повышения составит 1753 сома. Глава Кабмина Долбек Асамалиев поручил своевременно завершить все необходимые мероприятия для выплаты пенсии в установленные сроки. В завершении выпуска информация о курсах валют. Официальный курс доллара на сегодня 87 сомов 45 тиенов, евро 100 сомов 41 тиен. Курс рубля 1 сом 3 тиена, тенге 19 тиенов, юань 13 сомов 6 тиенов. На этом пока все. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
0: Татина FM. Включай. Танцуй по пи.

0: Теперь я не даю рекламу, я экономлю деньги.
1: Мне сейчас некогда заниматься рекламой своей фирмы.
2: Да зачем она вообще нужна? Сейчас не до этого.
3: Сейчас не до этого.
4: Так говорили директора многих фирм в 98-м. Теперь об этих фирмах никто не знает.
5: Сворачивать рекламу, чтобы сберечь деньги, все равно, что останавливать часы, чтобы сберечь время.
4: Сегодня экономишь на рекламе, завтра забудь о прибыли.
6: Объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

FM. Включай, танцуй и подпевай.

У секции номер 22 заканчивается регистрация на рейс 175 Москва-Новосибирск. Просьба пассажирам, прошедшим регистрацию, пройти на посадку к выходу номер 3.

Современный антикризисный кодекс. Первое. Лучше уволить секретаршу, чем экономить на рекламных роликах. Второе. Лучше уменьшить площадь офиса, чем снизить количество рекламных площадей. Третье. Лучше снизить издержки, чем уменьшить рекламный бюджет. Сегодня экономишь на рекламе. Завтра забудь о прибыли.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Дозина FM.

Катина FM. Катина FM. Включай, танцуй и попивай.

этим было туго. Ты довозил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Мне украшал себя, но только вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.